а потом решила, да да еще раз и еще много-много-много-много-много раз.